Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

0: Привет, ребята, мы в отпуске, но мы вас оставляем на хорошего человечка, надежного.
1: Ему мы доверяем.
0: Да, Вадимка Данилин.
2: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. Они обещали вернуться.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха +24, +26 градусов.

0: Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
1: Реклама. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Новое – это вот это.

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
9: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
10: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Белые медведи на льду!
13: Белые медведи на льду!
14: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!»
15: Билеты в продаже 0+.
16: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
17: 20 66 66.
18: Новое радио.

было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
5: Новое.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: ВК-видео. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Куда идем на выходной?
6: На день рождения, Добрострой!
7: Мама, папа, брат и я — экономная семья!
1: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
8: И на вкусняшки хватило.
9: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
10: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
11: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей. И выигрываете отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс.Станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте!
12: Акции действительны с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Белые медведи в Магнитогорске?
2: Белые медведи в Магнитогорске!
3: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
4: Билеты в продаже 0+.
5: Празднуем День строителя в Березках. 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы Метео. Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.

0: сайте newradio.ru и превращай супер новинки в настоящие супер хиты. Только на новом радио. Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Думаете выбрать встраиваемую технику для кухни?

0: Самой недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. Технокухня. Опыт, которому доверяют. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
1: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
0: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Слушай.
11: Новое радио.

0: Реклама. Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Серебряной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон с 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
9: Новое радио.
10: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканский

0: Сибирские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятова, деревня Елембетова, Комсомольская, 4.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Услышь весь радио.
1: Новое.

0: пройду по ним мурашками, на чуть-чуть или на всю жизнь.
1: В Магнитогорске 10 утра. Новое радио.
2: А где 1 плюс 1? А где 1 плюс 1? 1-1. 1 плюс 1 где? Ну, примерно вот такие вот вопросы сейчас в наших социальных сетях. Где-где? Давайте думать, где они могут быть во второй день своего месячного отпуска. Пока здесь с тобой, Вадим Данилин, на ближайшие 7 часов. Привет всем!

Много всего интересного должно было быть в этом месте, но новый рабочий график внес свои коррективы, конечно же, в это во всем. Да, напомню, если ты скучаешь по эфирам 1 плюс 1, для тебя есть наше новое приложение, которое называется Radio Hub. С категорией 12+, стабильный поток, фоновая работа. И, конечно же, там имеются записи эфиров не только утреннего шоу, но даже и вечернего. Поэтому, если тебе скучно, хотя я тебе сейчас представляю новинку из нового альбома Мадонны, который называется «School».

Супер Радио Хаб в своем магазине приложений категории 12+, и слушай эфиры 1+1 там в записи. Мадонна, School. Премьера. Алиса, громкость 10.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Эльма Антони Мон, суперхит суперхит Зари, красивый в эфире Нового. Я же вышел в эфир просто напомнить исключительно по-быстрому, что мы вчера посоветовались, и я решил, что темы на август месяц будете создавать вы, а не я. Обсуждать-то надо что-то, не просто же музыку слушать. Хотя, ты знаешь, мне кажется, нон-стопом суперхиты, суперновинки было бы куда красивее. Но нет, давайте обсуждать все-таки. Темы задаете вы, поэтому welcome в наши социальные сети срочно, в наш мессенджер. Оставляйте свои темы, что вас волнует. Выберем самую лучшую и будем обсуждать. Звонки принимать, веселиться и всякое такое.
1: Здорово, ребяшки! Всем привет, ребята! Мы в отпуске. Данилка Вадимин в эфире. Оставляем его.
2: Как ты что-то неправильно сказал? А нет, правильно.
1: Так это для усмешнения.
3: Утреннее шоу 1 плюс 1 в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Чтоб ребенок спокойно сидел один, скорее ребенку дайте пластилин. Чтоб дома стало тихо, словно в сказке, кисти ребенку дайте и краски. В сети магазинов «Милый дом» кисти для рисования от 17 рублей. Пластилин в ассортименте от 49 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом», все нужное в нем.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я. Экономная семья.
10: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
9: И на вкусняшки хватило.
11: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
15: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

экономисты проснулись вместе с тобой и выкатили утверждение, как можно разбогатеть, причем быстро и без последствий. Итак, чтобы разбогатеть, достаточно положить на вклад от 34 до 47 миллионов рублей и каждый месяц получать по 400 тысяч рублей. Именно с этой суммы в России начинается богатство. Откуда взять 34 миллиона рублей, экономисты не сообщили. Знаешь, буквально 3 рублей не хватает, а так был бы уже, наверное, богатым, получал свои 400 тысяч ежемесячно и был бы офлайн, ушел бы в офлайн, а пока приходится работать. Привет таким же, скоро продолжим.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
11: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
12: Новое радио.

0: Немига пойдем в кино вместе с Наваи, суперхит в эфире Нового. Итальянцы теперь официально берут отпуск по уходу за питомцем. Пока весь мир спорит, считать ли кошку членом семьи, в Италии это уже прописано в законе. Если ваше домашнее животное заболело, вы вполне можете остаться дома и не ходить на работу. Теперь несколько дней в году можно взять выходные по справке от ветеринара. Когда у нас такое ведут, а? Хотелось бы, конечно, пару-тройку дней в году, ну, хотя бы вот так, знаешь, плюсом отдохнуть немного. Но нет же. Привет всем, кто сейчас мчит на работу, кто сидит на работе Дальнему Востоку отдельного. Хотел сказать, добрый вечер традиционно какой там. Нет, там добрый день.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама. Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа. Весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
8: Билеты в продаже 0+. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию!

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.

0: 11 утра в Магнитогорске.
1: Новое радио. В Корее выпустили раздвижную кровать специально для пар, которые уже долгое время живут вместе. Это все новости к данной минуте. Продолжаем просыпаться под суперхиты, суперновинки нового радио. Много интересного в новом на новом. Обещаю тебе я, Вадим Данилин. Сейчас уже и тему подготовил специальную. У нас просто ЧП случилось в офисе. Сейчас через песню расскажу, о чем я.

мне бы... Кстати, по поводу Егора Крида новость очень интересная. Давайте начнем так, с Вани Дмитриенко. Ваня Дмитриенко на днях стал самым молодым артистом в истории России, который собрал полные Лужники. Он сделал это в 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Официальный результат зафиксирован в Книге рекордов России. Концерт Вани Дмитриенко в Лужниках посетили 70 тысяч человек. Я смотрел вот это вот все. Это просто что-то невероятное, масштабное. Ваня просто талантище, молодой талантище. Вот, а при чем здесь Егор Крид, ты спросишь? А потому что предыдущий рекорд был у Егора Крида. Да, теперь Егор Крид на втором месте, Ваня Дмитриенко на первом. Мне кажется, теперь Севиль нужно петь какую-нибудь песню с Ваней Дмитриенко. Ну ладно, не об этом сейчас. Мне бы очень, конечно, хотелось сейчас обсудить ту самую корейскую кровать, которая раздвигается и из одной делается две специально для пар, которые уже долгое время живут вместе. Но не об этом сейчас. Тут просто случай у нас в офисе произошел. Я позже расскажу. Сегодня утром об этом узнал. Вот, и хотелось бы поговорить. Знаешь, поговорить о странных правилах на работе. Вот на твоей работе, возможно, у твоих друзей они очень сильно удивлялись тому, что у них на работе творится такая вот какая-то дичь. Возможно, распорядок, условия и все прочее отличается от обычного графика и так далее. Вот. Вопрос случился после одного поста девушки в интернете, которая написала, говорит, она устроилась на работу, все как бы, все хорошо, замечательно. Есть выходные дни, да, как ни странно. Вот, и оказалось, что в эти выходные дни тоже нужно работать. И она очень удивилась, когда ей написали, а ты где? Она говорит, ой, у меня выходной. Ей ответили, можешь не приходить, ты уволена. А оказалось, что нужно было прийти на работу. Вот я сейчас и хочу узнать. Возможно, у тебя на работе, возможно, у твоих друзей, знакомых и так далее, там сплетни какие-то доносились, есть какие-то странные условия. Вот, давай о них поговорим. Я знаю, что сейчас многие находятся в дороге, поэтому с удовольствием буду принимать не только твои сообщения в наших социальных сетях, но в радио, в нашем мессенджере «Новое радио». Вот, но также можете голосовым рассказать о своих странных правилах. Будет это анонимно, я не буду говорить от кого, какой город и так далее. Можете рассказать голосовым сообщением про свои странные правила на работе. Давайте послушаем. Давай. Очень хочется немного стране пораньше дичи. Давно у нас не было дичи в эфире. Поэтому давайте. Странные правила на работе.

Те, как один пишут, странно, нужно работать на работе. Мало, вы все здесь молодцы. Ну, давайте будете пооригинальнее немного все-таки. Алло. Я понимаю, что не все проснулись. Странные правила на работе. Расскажите про свои. Ну, очень интересно. А я расскажу про свои.

Так, рассказываю, значит, свой случай. Почему у меня вообще эта тема случилась? Ну, у меня эта тема случилась. Случилась она из поста в интернете от девочки. Короче, я прихожу сегодня на работу. Кстати, слушатель один написал. Практически правильно написал. А где он написал? Я его комментарий, к сожалению, не нашел, не скопировал. Что-то там про Данилина было и всякое такое. Ладно, неважно. Короче, мне слушатели подарили торт. И почему-то некоторые коллеги считают, что все, что лежит в холодильнике, это общее. Ну, я так по кусочкам его ем, потому что попа слепится, если я целый торт у Палыча съем целиком, вот это вот все. Поэтому я разделил его на кусочки. По кусочку каждый день ем. И сегодня прихожу, 3/4 торта нет. Это что ж за коллеги такие? Извините меня, я даже имен не знаю. Которые жрут все подряд, а? Но не об этом сейчас речь. Все-таки странные условия на работе. По поводу условий, что некоторые считают, что из холодильника можно брать все подряд. Меня это так взбесило. Я даже объявление повесил. Хотите, я фотку распечатаю, пришлю вам в наш чат. Что я написал?

0: Так, фотографию того, как я... Нет, понимаете, это не в первый раз случилось. Еще раз напомню, просто я пришел с утра, а торта нет. Три четверти торта огромного, его нет. Коллеги сожрали, посчитали, что это нормально, есть чужую еду из холодильника, она там общая. Я, соответственно, написал письмо огромное, плакат такой, вывесил на холодильник. Фотографию я, кстати, вывесил в наш мессенджер, зайди, посмотри. Если есть какие-то альтернативные тексты, пришлите, пожалуйста, на будущее, потому что я думаю, что это будет не в первый раз. И это было не в первый раз, понимаете? Ну, я раз закрыл глаза, два. Я не из тех людей, которые подставляют вторую щеку. Я сейчас еще по камерам, блин, вычислю и прям в лицо пойду и попрошу обратно свой торт. Ну, извините меня, это торт. Это подарок от слушателей. Слушатели тратились, покупали, блин, этот дорогущий... Вы видели, сколько торт стоит? Как крыло от Боинг, нафиг. А кто-то приходит, извините меня, и считает, что это нормально. Прийти и сожрать чужой торт. Артем, у Райта кто-то тоже съел конфеты тогда. Ну вот, вот видите, кто этот человек? Кто, я вас спрашиваю. Ладно, не об этом сейчас речь. Странные условия. Звоните, кстати, 8495-232-1632. Вот, расскажите, возможно, у вас, знаете, какие-нибудь интересные странные условия на рабочем месте. Нет, мне прям полыхает, ты глянь. Нельзя выходить... Вот только я хотел сообщение прочитать, уже звонок идет. Ладно, я с удовольствием с вами пообщаюсь. 8495-232-1632. Алло, привет, доброе утро или добрый день тебе.
1: Привет, Алексей, Санкт-Петербург. Ты только что рассказывал по поводу холодильника и того, как съели твой торт.
0: Да.
1: Я так думаю, это в большинстве случаев у людей случаются действительно такие же ситуации. И ты не один, который страдаешь с этим. Почему? Потому что у меня и обед так съели, и десерты также доедали.
0: А что ты делаешь в этих случаях?
1: Ну, в первую очередь, делал, как ты, писал объявление, но, к сожалению, оно не работает. Втихаря кто-то все-таки подъедает.
0: Крысы. Я по-другому сказать не могу, просто извините. Не, ну ладно, там съели бы, я не знаю, там огурец, помидор съели. Но я сам сладкое люблю, как бы я отказался, но иногда делаю себе отрыв. И спасибо огромное, хорошего дня тебе. Иногда делаю отрыв и как бы ем сладкое, прям вот весь день поедаю сладкое. Такая, как это, кома называется, сладкая кома или что-то такое. Вот. О, еще есть звонки. Может, не будем уже про холодильник, а? Я знаю, что, мне кажется, в каждом офисе есть такая вот эта вот маленькая мразотка. Алло, привет.
2: Здравствуйте.
0: Да, привет, как тебя зовут?
2: Меня зовут Оксана.
0: Оксана, пожалуйста, можно с громкой связи на обычную перейти? Потому что вот как в ведро кричишь. Знаете, видели этот мем, когда попугай в кружку орёт?
2: Меня зовут Оксана. Я просто звоню по поводу того несчастного кусочка торта или часть торта. Дело в том, что, понимаете, люди бывают разные. Если у человека, как сказал, кома к торту, и он оставляет, это же не значит, что другого человека такого нету. Ну, в Евангелии понятно, что отдай свое, отдай чужое. Но дело в том, что человек тоже может не сдержаться, человек тоже может не соблазниться и все равно съесть.
0: Подруга, но, подруга, прости, я тебя перебью, но, понимаешь, если не сдержаться, у нас есть культурные люди в коллективе, к сожалению, не большинство, мне кажется, которые подходят и говорят: о, Данилин, это твой торт, да? Тебе же слушатели принесли, ты хвалился в эфире. Можно я кусочек съем? Вот это, я считаю, не сдержаться, подойти и культурно просто попросить торт. А когда ты приходишь и его просто в наглую открываешь холодильник, а там пусто. Вот просто пусто. Но это, извините. Я говорю, я не из тех, кто подставляет вторую щеку просто. Что-то у меня прям заплыхает. Давайте все-таки по теме говорить. По теме. Нельзя выходить с работы... Странные условия на работе. Нельзя выходить с работы в 18.00, так как в это время только заканчивается рабочий день, а нам еще нужно собраться домой. Делать это в рабочее время недопустимо, поэтому выходить нужно не раньше, чем 18.05. У нас в колледже заставляли выходить работать в выходные бесплатно. А педагогов заставляют водить учеников в театр по вечерам и не оплачивают время. Вот такие вот. Давайте социальные сети, мессенджер, там можете посмотреть мою эту... У меня аж слюни по микрофону пошли, полезли вот это вот все. Прервемся ненадолго, продолжим через... Три минуты, может, чуть побольше.
3: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: было раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. Это армия судьбы навсегда. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
8: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. «Урал-профиль-М». Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
15: Новое. Это мы.
16: Всем привет, с вами Хама Лейновый.
17: С вами Анет Сай.
18: С вами Рамиль.
19: С вами группа Добро.
20: Всем привет, с вами Звонки.
21: Всем привет, это Артик Асти.
22: Это Филатов и Кэрос.
23: Это Сани Эстэ.
24: Это Сергей Лазарев.
25: Всем привет, меня зовут Ёлка.
26: Всем привет, с вами Джонни.
27: Новое радио.
28: Присоединяйся погромче.

0: Вот я не один, кстати, возмутился по поводу звонка, который был несколько минут назад, когда женщина говорит, человек может не сдержаться и съесть. Где это сообщение? Тут что-то на меня начали гнать. А я тут при чем, ребята? То есть мой торт съели, а я еще и жмот, да? Ну хорошо, ладно, железная логика, конечно. А где это сообщение-то? Что значит, вот Тони пишет, что значит человек может не сдержаться и съесть торт чужой? Вы о чем? Вы себя контролируете, приличные люди. В штаны не писаете, не какаете, значит, и мимо чужого торта пройдете спокойно. Ладно, хватит, не будем уже про торт. Сейчас меня обвинят во всех смертных грехах, мне кажется, что я такая жматер. Подождите, вы видели, сколько торт стоит вообще? Не накупишься. Люди пишут, вы не жили в общагах, не жили в хостелах и так далее. Жили. Но, ребят, у нас не общага и не хостел, у нас офис. Офисы. Все вроде бы с виду культурные люди. Ну, а как оказалось, только с виду. 8495-232-1632. Номер телефона. Я с удовольствием с тобой поболтаю ерундой. У нас тема немного другая. Закроем. Я потом расскажу вам, чем эта история закончилась. У меня еще весь месяц впереди вместе с вами. Странные условия на работе, на рабочем месте. Работала в тренажерном зале старшим администратором. У меня была сменщица, у которой был служебный роман с директором. Он женат. И каждая их личная ссора заканчивалась тем, что сменщица уходила в запой и могла не выйти на работу. И меня постоянно дергали вызовом на работу. Ее не увольняли. А если я не выйду, пугали увольнением. Хорошо, что я больше там не работаю. Так, еще. Я покупаю пряники или шоколадки, ставлю на общий стол, где мы кушаем. Комната для кофе на след. На след. Прихожу. На следующий день прихожу, хочу кофе с пряником, а их уже нет. На столе это одно. На столе это общее. Ну, есть такое правило. На столе это общее. А все, что в холодильнике, ну, ребят, ну, камон. Ну, блин. Вроде взрослые люди. Доброе утро. Привет тебе.
1: Привет.
0: Как тебя зовут?
1: Меня зовут Саша.
0: Саша, расскажи, пожалуйста, ты же работаешь?
1: Да, работаю.
0: Какие странные есть у тебя условия на работе? А может быть нет, может быть слышал?
1: У меня постоянно происходит масса неприятных ситуаций. Я работаю в такси.
0: Так, внимание, смертельный номер. К нам дозвонился таксист. Таксист, да. Давай расскажи, например.
1: Постоянная история, когда пассажиры не трезвы. Ну, они периодически засыпают в машине.
0: Так.
1: Вот, это, пожалуй, самая главная проблема.
0: А в чем проблема-то заключается? Ну, остановился, разбудил.
1: Люди бывают агрессивными.
0: Серьезно?
1: Конечно, бывают ситуации, что просто приходится выкидывать из машины.
0: Кошмар какой. То есть они спали, ты их будешь, а они становятся агрессивными?
1: Ну да, их сон нарушили, я так полагаю, что в этом причина агрессии.
0: Нифига себе.
1: А я вообще хотел на самом деле рассказать один из вариантов по поводу торта.
0: А, по поводу записки какой на холодильнике оставить?
1: Не записки, а вот тебе не кажется, что вполне могла быть такая ситуация, что торт стоит в холодильнике, заходит условный Райт Раун и еще кто-то, и открывает дверь холодильника... И шутки ради, один из зашедших спрашивает, чей торт, и шутки ради, условный Райт Раун говорит, что это Данилина, у него день рождения, он угощает.
0: Ну, а Райт Раун может? Райт Раун может, да.
1: Конечно, может. Он даже может имя с фамилией поменять местами.
0: Вот с такими коллегами я работаю, да. Спасибо.

0: Новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: работаю,
1: а ты отдыхаешь.
2: Реклама. Реклама.
3: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
7: Но есть и другой способ.
8: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
12: Новое радио.
13: Моя мега, я твой альфа. Между нами космический бартер. И ты мой самый необычный, самый нестандартный выбор планеты, которой нет.

0: Добрый день, Новое радио. Работала в организации, которая занималась подбором кредитных продуктов для других организаций. Ну, то есть ничего из абсолютно секретного, но тем не менее, приходя на работу, закрывались двери центрального входа. Мы не имели права выходить. Кроме этого, сидели на своих рабочих местах, и вставать можно было лишь дважды. То есть разрешалось один раз выйти в туалет и один раз на обед. Все. Такие вот условия.
1: Можешь свои голосовые оставлять в нашем мессенджере. Поставлю в эфир, прославишься. Странные условия на работе, на твоей работе, на работе друзей и так далее. Наш мессенджер 8495-232-1632. Также можешь позвонить. Хватит уже про еду говорить, про торты. Бог

Это Келли Асия, суперновинка о любви в эфире Нового. Прочитаю несколько сообщений, что-то я уже давно не читал сообщения. Странные правила на работе. Наши социальные сети, наш мессенджер. На бывшей работе перед отпуском нужно было проставляться. Конфетки, торт, чай, кофе. Типа, если не проставишься, отпуск фигово пройдет. Отзваниваться начальнику, как пришел на работу. И испорчен день у тебя, если не позвонишь ему в 9:05. Был у меня начальник, когда он приходил, всем сотрудникам необходимо было вставать со своего места и говорить: «Здравствуйте, Сергей Евгеньевич». И каждое обращение к нему по почте в сообщении должно было начинаться так же. Даже если вы уже виделись в этот день и уже вели диалог. Также всем сотрудникам необходимо было принимать участие в организации его лыжных гонок в неоплачиваемое послерабочее время. К счастью, я там больше не работаю. Давайте я анонимно буду читать. Ну, в смысле, я не буду называть места работы. Вы, конечно, молодцы, не боитесь ничего, чтобы рассказывать вот так напрямую, имена, отчество и так далее. Возможно, это и правильно, но я все-таки буду анонимно. Руководство организации категорически против комнатных цветов в офисе. Проводят рейды, сотрудники плачут, расставаясь с любимыми цветками. Как считаете, такие меры обоснованы? Ну, я не знаю. Ну, возможно, там правильно сказали. У кого-то аллергия, может быть, на эти цветки. Вот. А так, знаешь, не знаю. Очень много дичи вы написали в плане вот этих условий. Читаешь и думаешь, блин, а мне еще с работы повезло, оказывается. Работаю в университете. У нас одному из начальников документы на подпись приносить надо только в папке файл синего цвета. Никаких других цветов. Причем обратно он эти папки не возвращает. Так, раньше работал в администрации. Файл синего цвета. Никаких других цветов. Причем обратно он эти папки не возвращает. Так, раньше работал в администрации такого-то района. И там вот...

0: было. Людям приходится переодеваться, чтобы зайти. Угу. Работала по 12 часов в магазине таком-то. А, давай сначала сообщение приму. У нас там что-то звонков посыпалось у меня здесь сейчас. Как Дуну в Педро, Бразилия. Алло, привет.
1: Привет.
0: Как тебя зовут?
1: Екатерина.
0: Екатерина, есть странные условия на твоей работе? Может быть, у подруг, у мужа?
1: Да нет, у меня есть странные условия на работе.
0: А ну?
1: В части, например, у нас увольняется, когда человек...
0: Так.
1: Его лишают всех премий, которые он мог заработать.
0: В смысле?
1: Ну, так вот, да, у нас такая вот организация.
0: В смысле, когда увольняется по собственному желанию?
1: Когда увольняется, да, по собственному желанию, лишается всех денег.
0: Упу-пу. А что-то не убавить, не прибавить. Это жестко. И что, и никто не говорил, что там, уважаемый руководитель, вы не правы и всякое такое?
1: Ну, к сожалению, у нас президент бесполезно что-то доказывать.
0: Я понял. Блин! Есть о чем. Спасибо за звонок огромное. Хорошего дня. Есть о чем задуматься на самом деле. Ну, если есть что рассказать, welcome, пожалуйста. Мессенджер Нового Радио, самый большой среди всех радиостанций в мире. В ВК заходите, оставляйте комментарии. Странные правила на работе.
2: Новое. Реклама.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.

0: Магнитогорске 12.
1: Новое радио.
2: Пару часов в эфире, а так и не пожелал вам еще отличного рабочего дня. Вторник он самый... А вторник сегодня, да? Я еще толком сам не проснулся. Да, вторник, 4 августа. Легкого рабочего дня, самого тяжелого рабочего дня, я имею в виду на неделе. Суперхиты, суперновинки тебе в помощь под настроение. Я, Вадим Данилин, тоже тут, но местами так болтаем ерундой. Скоро продолжим.

0: Сергей Лазарев тут или там. Открыли новый музыкальный на новом. Понемногу будем закругляться, наверное, с этой темой. Чего ее два часа мусолить? Согласись, странные условия, странные правила на работе, в наших социальных сетях. Много сообщений. Есть желание, позвони, расскажи анонимно. Не буду спрашивать ни город, ни твою работу и так далее. Что интересного у тебя странного такого, Вер, странного? Так, когда после смены в торговом центре тебя осматривают с ног до головы, странно. Блин, если вы принимаете на официальную работу человека, вы должны ему доверять. А если не доверяете, то зачем тогда трудоустраиваться, пишет слушатель. Работала по 15 часов в магазине, когда увидела, что оплачивается только 12, у начальника спрашиваю, он говорит, на обед и на чай. А мы обедаем только 20 минут за всю смену. Так стало обидно, что пришлось уволиться. Я работаю... А, это про шорты я уже читал. На подпись я тоже читал. Пока все с сообщениями. Звонки есть, телефоны, да, кстати. Давайте, я с удовольствием пожелаю вам доброго утра, потому что мне как-то скучно. Скучно. Коллеги приходят только к 11 на работу, никого еще нет здесь в офисе. Алло, привет.
1: Да, здрасте.
0: Ой, здравствуй, красивый голос. Как тебя зовут?
1: Настя.
0: Настенька. Рассказывай, Настенька.
1: На предыдущей работе был случай, когда сотрудник попросил аванс, коллега, сказали, выбейте, в бухгалтерии выдайте ей аванс, а то она без соли доедает.
0: Да ладно, серьезно?
1: Да,
0: вот
1: да,
0: это,
1: и такое было.
0: Вот это отношение.
1: Да.
0: А она не уволилась после этого?
1: Естественно, уволилась, и все мы уволились.
0: Вы все уволились после такой фразы?
1: Да, ну конечно.
0: Не, ну это дичь, это реально, я хотел дичь, но не такой прям дичь, пипец. Ладно, не называй, пожалуйста, компанию, а то потом судов не оберешься. Но сейчас ты хоть на нормальной работе работаешь, нет?
1: Великолепной работе, да? Отличный начальник, все хорошо.
0: Ну, слава богу. Мужика тебе богатого еще пожелаю, чтобы рано утром не просыпался, просыпался где-то в районе часа дня. Занимался своими делами.
1: Спасибо. Вот. Спасибо.
0: Всего хорошего дня. Спасибо. Пока. Продолжим очень скоро сообщение. У нас на работу принимают сотрудников, опираясь на... Что? Подожди, Натах. Я только хотел песню шикарную поставить. Натаха пишет. У нас на работу принимают сотрудников, опираясь на гороскоп. Реально работают определенные знаки зодиака. В каждом отделе определенный набор. Без комментариев. Давайте песню послушаем хорошую и продолжим, да? Алиса, громкость здесь.

0: Странные условия на работе. Раздражает собирание денег на все дни рождения. Потом еще вот это вот коллективное поздравление. Пироги, пицца, лицемерная фигня. Слушай, не написала, но она, конечно, выразила своими словами, но они не эфирные. Обожаю отдельно слушателей, которые, знаете, у которых словарный запас побольше, чем у Эллочки Людоедки, или если вы знаете, откуда все это. Вот. Продолжайте. Я все это отформатирую, расскажу. Новость очень интересная подоспела. Женщина построила бизнес на сплетнях и теперь зарабатывает этим себе на жизнь. Мирьям из Колумбии встает рано утром, садится возле дома и начинает слушать, что происходит вокруг. Она записывает в блокнот разговоры людей, собирает слухи, а также хранит дома целую стопку фотографий соседей и схему их предполагаемых отношений. Женщина называет себя королевой сплетен. Купить у нее информацию можно за 5-10 тысяч колумбийских песо, это около 100-200 рублей. Однако прайс меняется в зависимости от ценности сведений. Изредка ей даже платят за сохранение тайн. Например, один мужчина заплатил рекордные 700 тысяч песо, это около 18 тысяч рублей, чтобы она, внимание, не рассказала об его измене жене. Только нашим бабушкам на лавочке не говорите об этом.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Чтобы в офисе вам работалось сладко, нужна хорошая для документов папка. Чтобы бизнес-идеи записывать впрок, вам пригодится для записей блок. В сети магазинов «Милый дом» блоки для записей «Стам» от 32 рублей. Папки пластиковые в ассортименте от 11 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
7: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
6: И на вкусняшки хватило.
8: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске. 20-66-66.
10: Услышь весь район. Новое. Что это?

0: странными условиями, наверное, на работе мы с тобой закончим. Но вот здесь после сообщения о том, что, оказывается, на одной работе сотрудников берут исключительно по гороскопу, мне не дает покоя эта новость. Поэтому я решил прямо сейчас экспериментальным путем выяснить, с твоей, конечно же, помощью, опять-таки, в наших социальных сетях, давай вот так вот, если у тебя есть 3 минуты буквально, да, там не 3 минуты, там нужно зайти проголосовать. Давай выявим, ты мне в этом поможешь, выявим самого ленивого сотрудника и посмотрим, какой же это знак зодиака, по знакам зодиака. Давай так, самый ленивый сотрудник, кто он по знаку зодиака? Зайди и тыкни, вспомни самого ленивого и нажми на Овна, Тельца, Близнеца, Рака и так далее. Сколько их? 12 всего, да? Нажмите в нашем мессенджере, пожалуйста. Очень хочется выяснить, если в этом есть правда, то мы ее прямо сейчас наружу всю и выложим. Самый ленивый знак, самый ленивый сотрудник. Кто он по знаку зодиака? Социальные сети Нового Радио, мессенджер, скоро продолжим.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Серебряной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. На телеканале «Пятница». 16+.
10: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на kassir.ru. 12+.

Ваня Дмитриенко, Аня Пересильдзе, «Силуэт» в эфире нового «Рекордсмен». Ваня Дмитриенко в эфире нового «Рекордсмен», потому что, напомню, смог в свои 20 лет собрать 70 тысяч зрителей в Лужниках на своем сольнике. Это действительно круто. Ну и завершить сегодняшнюю тему «Странные условия на работе», условия работы, хочу вот таким сообщением. На одном предприятии, которое находится на рынке, внутри рынка, если я на работе, условия работы, хочу вот таким сообщением. На одном предприятии, которое находится на рынке, внутри рынка есть предприятие. На этом предприятии

0: он по знаку зодиака. Я смотрю на результаты, уже больше 1000 человек проголосовало, и однозначно этот знак зодиака, этот сотрудник этого знака зодиака самый ленивый. Кто он? Найдешь в нашем мессенджере.
1: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Мороженое спасет тебя от жары, но если ты съешь его перед выходом на улицу. Эксперимент провели в Японии, доказав эффективность этой теории. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к нашим суперхитам, суперновинкам. Красивым, любимым, жарким, летним. На 20 минут без рекламы. Далее. Всем привет. Данилин тут.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. muz.nuradio.ru

Маршмеллоу, Феникс, суперхит в эфире. Ну, знаешь, сейчас за эфиром о чем подумал? Что самое обидное в работе летом? Нет, не работа, потому что ты хотя бы денежку зарабатываешь. И нет, не коллеги, потому что они круглогодично тебя бесят. Самое обидное, это когда ты сидишь, работаешь после лица, и тут ни с того ни с сего тебе на телефон приходит сообщение, оповещение, а в нем рассылка дешевых авиабилетов. Вот мне сейчас такое пришло, по 9 евро билеты. По 9 евро билеты. А ты сидишь в душном офисе и ничего сделать не можешь.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Одноразовые бритвы Деоника Фомен 5 штук 80 рублей. Или 4 одноразовых бритвы Деоника 2 Фоубума всего за 70 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
9: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
8: И на вкусняшки хватило.
10: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Белые медведи в Магнитогорске?
14: Белые медведи в Магнитогорске!
15: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
16: Билеты в продаже 0+.
17: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
18: 20 66 66.

0: Vintage Culture. Lost. Суперхит в эфире. Девочки, девочки, внимание, внимание. Информация для всех холостых, свободных и в поисках. Освободить одиноких россиянок от работы по пятницам предложили общественники. Хотите? Они уверены, что тогда у девушек появится больше времени для себя и личной жизни. Но эти общественники, как обычно, наверное, пропустили главную мысль. Если женщины будут отдыхать, а мужчины работать, продолжать, как они между собой познакомятся? Вот это вот общественники, конечно же, не учли. Ну, как обычно, знаешь. А, ладно, посмеялись и будет. Серябкина, Ваня Дмитриенко, гости из будущего, очень скоро в продолжении эфира.
1: Ведущие Калинин и Райтраун покинули территорию студии. Причина – отпуск. Вернуться 31 августа.
2: Кстати, отпуск – это не преступление.
1: Пока. Один плюс один. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио.
3: Реклама.
1: Реклама.
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
13: Новое радио.

0: платья.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали. Походу

0: лирика и вокал, это суперхит на новом. Новости из мира руководства подоспели. Оказывается, мы с тобой не знали. Оказывается, вот оно что, Михалыч. Выгоревшие руководители крупнейших корпораций платят по 4000 долларов за ретриты против выгорания, чтобы медитировать, лепить из глины и просто гулять по лесу. Новый тренд среди ретритов заточен исключительно на успешных, но несчастных. Психологи отмечают, что даже самые успешные нуждаются в подобном отдыхе, чтобы их рост не останавливался. Особенно в риске, в группе риска 40-50-летние таланты, которые уже заработали на жизнь, но в этом возрасте успех не приносит им удовольствия, а цифры на счетах не радуют. Вот. А можно без комментариев?
1: Реклама. Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Игра.

0: 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
7: Новое радио.

0: Магнитогорске 3.
1: Новое радио. Настоятельно рекомендую не отходить далеко от источника летних, жарких, твоих любимых суперхитов, суперновинок нового радио. Во-первых, еще больше музыки в новом, обещаю тебе я, Вадим Данилин. А во-вторых, будет кое-что еще интересное, и тебе это обязательно понравится. Так что оставайся с нами, будешь нашим королем, да.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Мужчина влюблен, он одаривает подарками всех и вся. Я же вроде не витаю в облаках на данный момент, ну, по крайней мере. Но подарки у меня также имеются. Просто напомню, что при поддержке нового радио 14 августа в клубе «Правда» случится большой сольник артиста Холли Флейм. Тону, я в глазах твоих тону. Начало 8 вечера. И у меня есть два пригласительных, которые я просто так отдам тому, кто до меня дозвонится прямо сейчас. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Позвони мне. И 14 августа в клуб «Правда» на Холли Флейм ты пойдешь, именно ты. Давайте, вообще на будущее запишите, чтобы не набирать лишний раз номер телефона 8-495-232-1632. Долго ждать не нужно. Алло, привет.
1: Алло, привет.
0: Как тебя зовут?
1: Александр.
0: Александр, ты из Москвы?
1: Да.
0: Это прекрасно, потому что именно ты тогда и забираешь эти самые два билета. 14 августа вечером у тебя планы уже имеются. Ты рад?
1: Да, конечно. Спасибо большое.
0: А что такое уставший? Вторник только на дворе.
1: Ну, я просто без выходных работаю.
0: А сколько? Вот у меня эта тема, я хотел вот прямо на завтра эту тему взять с ранее пораньше. Сколько ты работал без выходных и без отпуска, прям нон-стопом? У тебя какой срок?
1: Две недели,
0: офигеть. Давай, крепись, ну, по крайней мере, немножко развеешься. 14 августа, напомню, при поддержке нового радио, не отключайся, мне нужен твой номер телефона взять. 14 августа при поддержке нового радио в клубе «Правда» Холли Флейм, начало 8 вечера, покупай билеты, срочно, потому что такие выступления, они единичные, и, конечно же, без внимания москвичей и гостей столицы не останутся. Билеты раскупают, как пирожки на вокзале.
2: Новое. Эти треки были новыми, когда нового

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: Вечернее шоу «Эви Ланд».
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
3: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
9: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
10: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Белые медведи на льду!
13: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
14: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20-66-66.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: «Елка, выдохни, суперхит» в эфире нового «Елочка». Я бы с удовольствием, наверное, выдохнул, но вот я, наверное, все-таки никак не могу. «Россияне перестали отдыхать», заявил ВЦИОМ. Почти половина опрошенных заявили, что им не удается полноценно отдохнуть последние 5-6 лет. Аналитики выяснили, что такой подход не проходит бесследно. Большая часть россиян живет в состоянии хронической усталости, и это новость про меня, к сожалению. Был в отпуске 2 недели, но толком и не смог отдохнуть, не смог расслабиться.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления.
6: .ру.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы.

0: архитектор.
1: Интерьер — это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Новое.

0: Магнитогорске 4.
1: Новые. Фильм «Человек-паук» за первые выходные собрал рекордные 927 миллионов долларов. Это второй лучший результат в истории кино. Первый принадлежит «Мстителям. Финал» — 1,2 миллиарда долларов. Кстати, фильм «Человек-паук» в России покажут после 20 августа. И это все новости к данной минуте. Возвращаемся к музыкальной части нового радио. Данилин тут.

0: этого Кельвин Харри со своим суперхитом Satisfy в эфире Нового. Тем временем, самого сранья, пораньше, по-моему, даже с начала своего эфира в наших социальных сетях, в нашем мессенджере проводил опрос. Самый ленивый сотрудник по знаку зодиака, кто он? Вы заходили, голосовали и, в общем, результаты такие. Я не буду говорить их полностью, почти 2000 человек проголосовало. Уже, наверное, можно общероссийские выводы сделать. Задумайся сейчас, у тебя же есть самый ленивый сотрудник, да? Теперь вспомни, кто он по знаку зодиака и зайди проголосуй. Я не буду называть все знаки зодиака, я назову только пятерку. Хотя нет, не пятерку. Давай так, на пятом месте. На пятом месте по линии у нас Лев. Да, кто бы сомневался, Лев. Кстати, одному Льву сегодня... У одного Льва сегодня исполняется... А я, кстати, не знаю, сколько ему исполняется, этому Льву. Короче, сегодня день рождения моего коллеги, у того самого Никиты, знаменитого, известного на всю страну, благодаря мне, наверное, не только мне, у этого прекрасного, доброго, неиспорченного жизнью мужчины с чистым сердцем, добрыми помыслами, остроумного, харизматичного, красивого, женатого, в конце концов, уже, да, хороших, быстро щенками разбирают. Человека день рождения, Никита, с днем рождения тебя. Оказывается, ты в пятерке самых ленивых знаков зодиака. На четвертом месте, я так посчитал, это Раки, на третьем месте Водолеи, а вот кто на втором и на первом, узнаешь, если зайдешь. Я, в принципе, согласен. Я согласен. Я смотрю в своем окружении и считаю, да, вот они, именно они самые ленивые. Во-первых, тот, кто на первом месте, я еще даже добавлю, они пипец как любят спать. Вот это вот прям чемпионы по сну. А все остальное посмотрите в нашем мессенджере. Нужно будет только проголосовать.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
5: Весь август и сентябрь.

0: и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Куда идем на выходной?
7: На день рождения, Добрострой!
8: Мама, папа, брат и я – экономная семья!
9: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
10: И на вкусняшки хватило.
11: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
12: Празднуем День строителя в Березках. 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы Метео. Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. В парк-отеле Березки. 7+.
13: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20 66 66.
16: Новое радио.

0: «Город ангелов» от команды «Моя Мишель» Вафиринова. Ну и очередная, уже, наверное, рабочая новость подоспела. Не могу не рассказать. Оказывается, 40-летние, 40+, деды, ну так их назовем, подвинули зумеров на рынке труда. Да, компании все чаще закрывают вакансии возрастными сотрудниками, а не молодежью, говорят эксперты. HR перестали смотреть на возраст и, наконец-таки, начали обращать внимание на реальные навыки. Для них важно, что у таких людей все еще сохраняются высокие уровни энергии и в сочетании с опытом и профессионализмом. Так что и на нашей улице случился праздник, и наконец-таки мы снова воспряли и стали актуальными на рынке труда. Поздравляю вас, деды, скоро продолжим.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
2: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: всегда. Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Серебряной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
6: Новое радио.

0: Огня, ты мне сказал, улыбнись. И этот взгляд вернул меня. Ты вновь мне подарил жизнь.
1: Я так кайфую от любви.
2: Это «Весна 305» и Герман Гераскин «Кайфую» в эфире нового. С другой стороны, кайфую и я тоже от своего августовского графика работы, когда в 3 часа дня уже свободен, предоставлен сам себе. Ну, практически предоставлен. Практически сам себе. Так что откланиваюсь до завтра. Ушел на пляж, пока это возможно, пока жаришка и так далее. Дальнему Востоку доброго вечера. Веселого вечера, теплого вечера, жаркого вечера. Тебе поскорее закончить все рабочие дела и тоже гоу гулять. Не за горами экватор недели, поэтому можно расслабиться. Не за горами, между прочим, осень также еще. Не забывай об этом. Поэтому после работы сразу давай-ка дуй куда-нибудь поближе к большой воде. А пока Вадим Данилин обнял-приподнял.
3: Прогноз погоды на новом радио.
4: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко и быстро. В фирменных магазинах «Ситна» пельмени аппетитные, сытный продукт, всего 124 рубля 99 копеек за 800 граммов. Идеальный выбор для ужина на скорую руку. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 29 июля по 11 августа. «Ситна» – свое родное, свежее.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: в Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Симпатичный день, облака, как в «Симпсонах», и погода, и вообще в шлепках на работу приходить — это какое-то удовольствие несусветное. Данил Михайлов в ответе за саундтрек дня. Мое почтение.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
3: Привет, какие у тебя вопросы неприятные?
0: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
3: Давай.
0: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
3: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
0: «Зима в сердце».
3: Угу.
0: Как за 5 лет можно не отчаяться.
3: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
0: Хочешь детей?
3: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
0: Нет, я слушаю.
3: Вижу по глазам.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама.
2: Реклама.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
13: Достаточно знать адрес надежного производителя.
14: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
2: Рекламная служба Нового Радио в Магнитогорске. 20 66 66.

радіо. Нове на новому. Філатов і Керес і СТ. Там, где рассвет.

слушай никого. Слушай новое. Новое радио. Не слушай никого. Слушай новое. Новое радио.

диджей Смэш на новом радио, и... Ладно, не буду говорить, что он здесь применял искусственный интеллект при написании композиции, но потому что он такой прогрессивный парень. Эффект Бэмби. Знаешь, что это такое? Это от мультфильма пошло еще с 40-х годов. Эффект Бэмби — это психологический термин, который означает крайнее сочувствие людей к милым животным и резкое осуждение охоты на них. Ну а в данном случае получается, что охота была все-таки платоническая, поэтому своего рода одобряем.

0: Отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время по

0: Только на новом радио. Реклама. Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
7: Но есть и другой способ.
8: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: Maroon 5 на новом радио, кто бы не узнал. И вот создатель группы, основателя Адам Левин, является собой пример идеальной жизненной биографии. Вот обратите внимание, он родился на юге Соединенных Штатов в очень обеспеченной семье. В подростковом возрасте встретил свою любовь, с которой, собственно, до сих пор и живет, и много детей у него. Примерно тогда же сколотил музыкальную группу, которая в начале нулевых стала называться Maroon 5. И вот в наши дни, он сейчас в большом туре по Латинской Америке, он дал какие-то там баснословные концерты в Лас-Вегасе, на дысь, как говорится, и в перспективе планирует еще и по Азии. Там, значит, и Таиланд, и Камбоджа, и Сингапур, и все дела. Красавчик! Классно, да? Вот, надеюсь, у тебя тоже есть что-то классное, чем бы ты сейчас, не знаю, подпитывал свою жизненную энергию. Вот, но если пока вдруг почему-то нет, то скоро обязательно появится новое радио. Суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. К ним скоро.
1: Реклама.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
5: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежие воздухы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантируют.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
3: Новый.

0: Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Вот так, ребятушки, я еще спешу напомнить, не то чтобы напомнить, а может быть даже рассказать ближе к вечеру, что сегодня отмечается день шампанского, представь себе, разумеется, безалкогольного, с пузырьками. 358 лет назад изобретен напиток гусаров.

0: Бакстон на новом радио. Почему-то всегда думал, что это имя и фамилия, однако ж нет, это два имени. Одно принадлежит нидерландскому музыканту, а другое музыканту из Германии. Парни познакомились, соответственно, во время ковида в интернете, начали совместно делать музыку, и вот, пожалуйста, доделались до того, что сейчас звучат на лучших радиостанциях планеты, и в том числе на лучшей радиостанции. Это я имею в виду, конечно же, новое радио, именно поэтому ты с нами. А знаешь, кто еще во время ковида познакомился? Да, да, но в дуэт превратились уже чуть-чуть попозже. Я про вот этих вот ребят.
1: Ведущие Калинин и Райтраун покинули территорию студии. Вернутся 31 августа. У них отпуск. Отпуск? Отпуск? У меня нет отпуска! Почему у меня нет отпуска?
2: Олег, не паникуй. 1+1. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио. Кстати, отпуск – это не преступление.
3: Не-не-не-не-не-не.
4: Реклама. Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Куда идем на выходной? На день рождения Добрострой. Мама, папа, брат и я. Экономная семья.
9: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
8: И на вкусняшки хватило.
10: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
13: Достаточно знать адрес надежного производителя.
14: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
15: Чтобы вещи хранить без особых хлопот, надо срочно купить комод. На чистоту вещей, чтобы не терять надежды, скорее купите ролик для

0: Милый дом. Все нужное в нем.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
0: 20-66-66.
2: Зацепила меня.
1: Новое.
2: Зацепила меня. До порога довела.
3: Кто это?
1: Это.
0: Вот это.
3: На тебя, на тебя злая.

обратил внимание на то, что в разное время суток разные треки звучат по-разному. Лимит слова «разный» исчерпан. Теперь буду, собственно, объяснять, о чем я. Лирик. На новом радио, когда я прихожу вечером, например, часов в 9 эту песню слышу, то как-то прям так расслабленно хочется в кресле раствориться и подумать о чем-то таком, может быть, даже интимном. А сейчас хочется продолжить работать, если у тебя эти эмоции отсутствуют, то тогда есть предложение обратить внимание на наш офигенный мультсериал.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Серебряной.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница».
9: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: Новое радио.

0: это вот Crystal Water играет, проигрыш. Пиу-пиу-пиу-пиу. Вообще, в целом, я его пердоли. Какие названия сложные у артистов? Эйлок, Элла Юре, Кенни Доп и Невер Дул еще с ними. Авада Кедавр настоящая. Хотя, алды, помню, что эта песня вообще принадлежит лохматым 90-м годам. Так, ребятушки, еще больше старины глубокой у нас через час в проекте «Что было раньше?». А пока продолжаем слушать суперхиты и суперновинки на новом радио. За их наличие в ответе Данила Михайлов. Мое почтение.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко и быстро. В фирменных магазинах «Ситна» пельмени аппетитные, сытный продукт всего 124 рубля 99 копеек за 800 граммов. Идеальный выбор для ужина на скорую руку. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 29 июля по 11 августа. «Ситна» – свое, родное, свежее.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. На тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».

0: Трейдеры 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое

влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лолита.
3: Во мне всегда был комплекс, что я хуже всех. Я знала, что я настолько плохо пою, что словом «пою» это не назовешь.
0: 40 лет назад вышли первый раз на сцену. Что до сих пор у вас осталось?
3: Страх. Страх перед выходом на сцену, который заканчивается иногда приемом имодиума.
0: С какой последней проблемой приходили к психиатру?
3: Какие вы люди? Вы твари конченые. С вами на один гектар не сяду и имодиум вам не протяну.
0: Ради чего вы сейчас живете?
3: Я живу ради себя. И в этом кайф. Я так никогда не жила.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
12: Достаточно знать адрес надежного производителя.
13: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.

0: Звонки и Ася на новом радио. Напомню, что Ася лет, наверное, 7 назад, в общем, в одном из первых сезонов нашего проекта «Музыкастинг» стала победительницей. И с той поры, как видишь, прекрасно и замечательно себя чувствует на просторах шоу-бизнеса. Звонки тоже красавец. Начинал еще чуть ли не в 90-е и вообще тоже вот прям в идеальной форме красавел. Так, а что это я стал в предание старины глубокой погружаться-то потихонечку? А потому что через 25 минут погрузимся уже по полной.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще...

0: Реклама. Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на kassir.ru. 12+.

0: умеют петь, конечно же, «Воображаемые драконы» на новом радио, а вот Дорогуша совсем невоображаемая. Через 9 минут откроет двери, хотел сказать, своего Эвиленда, но не совсем. Сегодня у нас по плану проект «Что было раньше?». Будем окунаться в веселые 90-е через 9 минут.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создает пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства. .ру. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерамика.

0: Меняйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: На море.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау! Вторник, а значит, мой любимый спешл-проект «Что было раньше». Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Все так, дорогуша, вообще как ты идеально все произносишь. Мне даже больно представить, что когда-то мне придется в следующий выпуск без тебя.
1: Ой, не прибедняйся.
2: Я тебе клянусь,
1: ой,
2: мне
1: да
2: очень
1: ладно,
2: больно.
1: Ой, да ладно, я тебя умоляю.
2: Очень больно. Давай говори тему эфира.
1: Сегодня мы поняли, что мы давно не прокатывались по годам, а мы хотели их повторять, а сейчас к тому же лето, почему бы и не повторить. Поэтому на повестке 1996 год, год моего рождения.
2: Именно он, прекрасный и замечательный, который подарил нам огромный количество крутых групп, крутой музыки, причем зачастую кажется, что да нет, да не может быть, что
1: не
2: это
1: может
2: 30
1: быть.
2: Лет назад. Да,
1: вот
2: не
1: я
2: может.
1: Хочу и сделать на этом акцент, что сегодня мы будем слушать треки, и я уверена, что они будут нас качать, а им на секундочку 30 лет, и это как очередное напоминание, что раньше музыку умели делать так, что она качала в моменте, спустя 5, 10 и 30 лет она качает до сих пор.
2: Ну, мне кажется, здесь не столько про музыку, что они умели делать, да, просто это культурный фон, и сделанное с любовью и с кайфом не может быть плохим. Аппаратура-то поменьше была.
1: Все, погнали.
2: А, да, напомним, что у нас есть мессенджер.
1: Вот уже там, пост. С вас огонечки.

0: Значит, наш главный архивариус, человек, который знает всю музыку мира, Ирина Кофман, радостно сообщает, что сегодня, я в шоке, 5-й юбилейный выпуск ЧБР по 96-му году. И я не поняла, а что за предвзятое отношение?
1: Мне кажется...
0: К 96-му году.
1: Мне предвзятое или наоборот возвышенное?
0: Ну, какое-то возвышенное. Но мы с тобой делали 96-й 100%
1: мне кажется, год назад. Мне кажется, что это 5-й выпуск знает только Ирина Кофман, и, скорее всего, она преувеличит, потому что это первый выпуск, сделанный с такой любовью, как сейчас.
0: Неправда, каждый выпуск был сделан с любовью.
1: Все, 100%
0: я просто думаю,
1: так.
0: Ну, откуда...
1: как говорят артисты про свои песни?
0: Да подожди, откуда 5 раз могло накопиться? Вот наш с тобой лично это 2-й. А где еще 3-то были?
1: Вот скажи мне,
0: ты не мог так часто делать, только 96-й год?
1: Не мог.
0: Какая-то путаница. Ну ладно, так или иначе, главное, что там отличный плейлист в любом случае.
1: Перемотали 100% вообще.
0: Я вот вообще постоянно слушаю песни, которые вышли миллиард лет назад, и я могу одну ту же песню, если она мне понравилась, целый день слушать. Поэтому повторение — мать учения.
1: История следующей песни известна всем и каждому, поэтому просто наслаждаемся вместе. Нет, вот сейчас наслаждаемся вместе.

0: И если их кавер на Иванова «Вселенная» все-таки просто о себе заявил, но не стал прорывным, то с «Тучами» Иванушки заявили о себе «Планете», я бы даже так сказал.
1: Как ты ловко. Да. Очень красиво.
0: Проект «Что было раньше» на
1: мне
0: новом
1: теперь,
0: радио.
1: Мне теперь, мы за эфиром пообсуждали, что да, с Элиной лучше не спорить, она, скорее всего, права полностью, я вообще не сомневаюсь ни на секунду, но мы думаем о том, что, возможно, она знает, что мы будем говорить дальше и какой дальше будет трек. Я чувствую, мне как-то хочется неожиданно что-то сделать, нет, а неожиданно не получится.
0: Если бы она знала, что мы будем говорить дальше, то шоу бы называлось «Что было дальше».
1: А это что было раньше.
0: Что было раньше, соответственно, да. И, как известно, мы не только суповым набором балуем вас, дорогие слушатели, но иногда заглядываем куда-то вот в параллельный мир музыкальный, откуда выуживаем, ну, некоторые композиции, которые нам, может быть, совсем ни о чем не говорят. Ну, вот, например, в Соединенных Штатах тогда очень долго лидировала песня группы Bone Thugs and Harmony. Mm-hmm. Да, костлявые бандиты, понимаешь ли, гармоничные. И звучали они вот так, ребятушки. Ну, прям чуть-чуть послушаем, давайте, просто погрузившись в эпоху 96-го года.

0: очень нравится.
1: А вот такие открытия иногда тоже бывают у нас в проекте.
0: Это прям, понимаешь, это идеальный летний вечер. Тачка без крыши, классная компания, и вот так головой в такт.
1: Ну, собственно, и песня называется «Перекресток». Ну что, возвращаемся к более знакомым песням. Я заглянул в папочку своего любимого плейлиста шведского.
0: Естественно,
1: да. Вот, и тут у нас своего рода шведская семья, можно сказать. Не совсем так, конечно. А ты знаешь, что лидер группы был скинхедом изначально?
0: Осуждаю.
1: Осуждаешь? Ну, недолго он одумался. Дураком не успел стать.

0: мы продолжаем проект «Что было раньше» на новом радио. И следующая песня, она как будто бы требует, ну, такого серьезного подхода, да, в презентации.
1: Ну, слушай, тут Никола пишет, ну, давайте, заставьте нас не выходить из автомобиля. Как думаешь, посмеет ли выйти?
0: Вот.

0: Ну что, друзья, все те, кто написали «да-да, выйти невозможно», во-первых, спасибо, выпуск не удалится. Во-вторых, у вас сейчас будет небольшой перерыв сделать все дела, и мы вернемся.
1: Что было раньше на новом радио? Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Одноразовые бритвы Деоника Фомен 5 штук 80 рублей. Или 4 одноразовых бритвы Деоника 2 Фоувума всего за 70 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
9: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Я надеюсь, что вы все успели.
3: Мне нравится сообщение из Воронежа. Да, напомню, что это проект «Что было раньше» на Новом радио. Значит, из Воронежа текст. Я пошел, сел в машину, вышел из дома, сел в нее, чтобы не выходить. По красоте, да? Или вот еще невозможно выйти из машины. Мне бы выйти с работы до машины дойти. Это от Гришаковой.
2: Мне кажется, что ЧБР как раз-таки нужно обязательно слушать именно в машине. Потому что дома, если дома, да, это супер, но когда в машине, ты прям как будто погружаешься в ту самую атмосферу.
3: Как будто бы ты в той эпохе и передвигаешься, да. Сегодня это 1996 год, и куда же мы денемся без петербургских панков-то в сегодняшнем выпуске? Ну, никуда, по всей видимости.
2: Я не против.

0: Владимир вообще супер вечер проходит. Он с другом сидят под пенное с вяленой рыбкой слушают
1: ЧБ. Ты глянь, как чего, а? А у Лии, я смотрю, похожая история. Она с собачкой, с кусочком тортика находится на даче и пишет: спасибо за плейлист, слушаем всем СНТ.
0: А что мы вообще празднуем все? День дня?
1: День вторника?
0: Мне
1: летний
0: нравится.
1: Вечер, да идеальный вообще. Продолжайте, ребятушки, прекрасно вообще. Слышал, сейчас скрипки играли круто, да?
0: Да, конечно.
1: Я вспомнил, что же недавно на концерте Вани Дмитриенко скрипачи подрались.
0: Да, причем он не знал этого. Мне казалось, что это спланированная акция.
1: Я тоже думал, что это спланированная акция.
0: Но я до сих пор, мне просто интересно, чем закончилось. В чем драма-то?
1: Ну, я думаю, контрабасист должен был появиться. И, собственно,
0: но
1: там...
0: они так смачно прям. Ну, да? Они прям, да. Не фейк, видно, что они прям как будто ждали этого момента, чтобы друг другу начистить лица.
1: То есть первая скрипка решил, что я первая скрипка, ты куда-то громко играл.
0: Ладно.
1: Ване Дмитриенко тогда еще и в помине не было. Сегодня мы слушаем, как звучит 2000.
0: Ага, доброе утро.
1: 1996 год. Ну и как всегда, помимо тех любимых треков, мы иногда еще заглядываем в аналы и достаем оттуда треки, которые, может быть, с той поры многие не слышали.
0: В аналы.
1: А тебе бы только каламбурчик устроить. Аланис Моррис, это кто-нибудь помнит эту диву? Прекрасная девушка.
0: Мы с тобой, Элина Кофман, точно.
1: Да.
0: Друзья, ставьте, напишите, пожалуйста, плюсик или сердечко, если вы тоже знаете эту песню.
1: Знаешь, красивая история. Ее попыталась кинуть менеджер на много денег. И спустя много времени ей стало так стыдно, что она все бабки вернула и каяться начала. А Аланис говорит: ну, такой ты человечек.

0: Спасибо нашим эрудированным слушателям. Напомнили, что Аланис Моррисетт сыграла в «Догме» Всевышнего. Помнишь? Фильм, ну, просто вообще культовейший, потрясающий, сняли Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. И там у них еще Крис Рок и огромное количество других крутых актеров снялись. Ты что, если ты его не видела, это просто вот прям турбо-фильм, как раз вот из той же эпохи.
1: Записываем.
0: Примерно.
1: Записываем.
0: Записываем и получаем удовольствие. Сейчас Мэтт Дэймон сыграл кого там? Зеуса, Одиссея.
1: Да, я еще не смотрела, но я очень хочу сходить.
0: Да, но вот тогда он играл, соответственно, других персонажей мифических. Они были Лаки и... Забыл. Ну, в общем, они были хулиганы, ангелы такие злые.
1: Ангелы-хулиганы.
0: Да, да, да, да, да. Именно такие падшие. Мы продолжаем слушать, как звучит 1996 год.
1: На очереди у нас девчонки. Мощные, красивые. Я в прошлый раз говорила, что больше всего в Spice Girls мне нравится муж Виктории Бекхэм. Но я не могу это еще раз повторить. Но если надо, девочки...
0: А кто? Вот так вот тебе Мел Би, наверное, нравилось больше всех? Или
1: муж Виктории Бекхэм.
0: Муж Виктории
1: да,
0: Бекхэм.
1: Да, вот его хочется на карту желаний повесить и думать, что нужно сказать, как нужно манифестировать. Короче, что-то вот нужно такое сделать, чтобы притянуть в жизнь тоже своего личного.
0: А давай в радиоведущего поиграю.
1: Ну?
0: О, она Би же называется композиция.
1: Да.

0: Нам тут пишут, что ни разу не звучала песня группы «Восток Миражи». А я думаю, что, во-первых, она у нас, знаешь, когда звучала? Она у нас звучала в плейлисте, посвященном шведам. Что же, мучиться, что ли, слушать вот этот вот SFB с отечественного розлива? Нет, конечно.
1: Мучиться, как тебе не стыдно.
0: Или, может быть, Аланис Моррисет звучала, вы хотите сказать? Или, может быть, вон, Бон Так и Хармони у нас звучала?
1: Я не помню, чтобы, кстати, Киш тоже звучали, как будто мы их не ставили. Но я могу, я же не Элина Кофман, я могу забыть.
0: А кто еще прозвучит? Ого-гошечки, потому что мы только-только разгоняем сейчас короткий перерыв.
1: Да, скоро продолжим.
0: И продолжение, да.
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед. Вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
5: Мы продолжаем, практически час уже пролетел. Как? Я вообще не понимаю, что 40 минут мы уже послушали, а впереди столько треков. И есть ощущение, что опять половина не влезет, но шестой раз, 96-й год, мы точно делать не будем.
6: Да, будем, конечно.
5: Да, это перебор.
6: И, наверное, и в седьмой сделаем, но мало ли когда и как долго все будет это дело существовать. И сейчас наслаждаемся в моменте. Итак, 1996 год. Много музыки крутой нам подарил, а еще, ну, чуть позже, чем в 96-м, подарил нам крутую цитату.
5: Ну-ну-ну.
6: Которая является культурным кодом.
5: Ну-ну-ну.
6: Он может быть не очень культурным, но кодом. Итак, я сейчас говорю: Салтыкова клевая, и все мужики продолжили фразу у себя в голове. Вот, но мы будем слушать песню.
5: Салтыкова клевая.
6: Да, Салтыкова клевая.
5: Квартирка у нее клевая, и она клевая.
6: И в джакузи видно ее. 1996 год, вашему вниманию.
5: Если честно, это песня, которую мне неловко говорить, но я очень ее люблю.

0: рука не поднялась притормозить композицию.
1: Неожиданно, что но именно эту бывает. Композицию да. ты не можешь да. прервать.
0: Ну а что, она впервые в жизни играет на новом радио?
1: Нет! Не впервые. Ну. Она играла в 96-м году. Потому что я рассказывала, что у меня была книга для настоящей девочки от
0: Нет,
1: Ирины Салтыковой.
0: Тогда играли «Серые глаза».
1: Нет.
0: Да.
1: Нет.
0: В эту... Эта песня в базе оказалась буквально 5 минут назад.
1: Да? Ну тогда ладно.
0: Да, серые глаза играли, а тут голубые глазки. Почувствуйте
1: ну,
0: разницу.
1: Ну, вот еще бы про карие глазки, про зеленые глазки. Вот чтобы для каждого можно было...
0: Это тема выпуска на будущее.
1: Ага.
0: Стиви Вандера поставим обязательно.
1: Тебе не стыдно?
0: Нет.
1: Тебе не стыдно?
0: Но Стиви Вандер сам пошутить гораздо вообще.
1: И Рэя Чарльза.
0: И Рэя Чарльза.
1: Очень хорошо.
0: Продолжаем проект. Тут нам написали, что в 96-м году, Елена пишет, Майкл Джексон про странника
1: в Москве. Да.
0: Очаровательная песня, вообще никаких вопросов. Может быть, мы и до нее доберемся, но сейчас у нас женская минутка. Причем такая продолжительная. Да, Лика Стар звучала 100 раз, потому что я ее обожаю. И сейчас она прозвучит 101-й, наверное. А предысторию все равно я расскажу. Итак, клип «Одинокая луна». Вот представь себе, 96-й год. Вот представь себе 96-й год. Черно-белый
1: да,
0: клип.
1: Я ничего не вижу,
0: да.
1: у меня
0: черный
1: все черно-белое.
0: Черный лимузин, все так. За рулем Федор Бондарчук. Рядышком Сергей Паук-Троицкий. Например, из «Коррозии металла». Представь, уже дуэт неплохой, да? В «Сутенерах» там, значит, Иван Салмаксов, клубный деятель той эпохи, Маша Цыгаль, модельер, играет, соответственно, девушку легкого поведения.
1: Mm-hmm.
0: Там же Гоша Куценко с бильярдным кием и с козой, такой же лысый, как и всегда. Кто там еще у нас?
1: Ничего
0: Игорь
1: не
0: Григорьев.
1: Слышу только очень много денег.
0: Да, да.

0: Извивался я сейчас в наслаждении. А еще, знаешь, как извивался? Как Лика Стар на заднем сиденье лимузина, связанная веревками.
1: Ты уверен, что именно это ты вот, ну, хотел бы, чтобы все представляли, как ты извиваешься, как
0: да.
1: Лика Стар связанная веревками.
2: Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко и быстро. В фирменных магазинах «Ситна» пельмени аппетитные, сытный продукт всего 124 рубля 99 копеек за 800 граммов. Идеальный выбор для ужина на скорую руку. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 29 июля по 11 августа. «Ситна» – свое, родное, свежее.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое.

0: Радио.ру. Было раньше.
1: Бау! Как сразу жизнерадостно захотелось и спину выпрямить, и некоторые танцы поизображать. Я как радиоведущий себя веду. Ребят, все, чил. Мы продолжаем проект «Что было раньше». Слушаем треки, которые были новыми, когда нового еще не было. 96-й год на повестке.
2: Именно так. Ну и сейчас давай немножечко рэпчика, потому что не все нас слышат. И поэтому можно порционно раздавать.
1: Ой, ну не стыдно тебе.
2: Да я шучу.
1: Ну, я ладно, просто,
2: я не осуждаю. Просто надеюсь, что сейчас на эту композицию наши слушатели отреагируют чуть-чуть живее, чем когда я в первый раз ее ставил давным-давно.
1: Мне обидно, на самом деле, потому что из-за того, что ремиксы зафорсились, все такие, все, жарю за тупака, жарю за рэп, мне нравятся вот эти ремиксы. Нет, если вы цените и уважаете настоящий хип-хоп, то этот трек — это классика. Поэтому, друзья, нельзя не любить эту композицию. Я очень надеюсь на рэперов, если у вас хотя бы два человека. Классика. Поэтому, друзья, нельзя не любить эту композицию. Я очень надеюсь на рэперов, если у вас хотя бы два человека. Дайте знать, что не

0: меня поставил реакцию. В основном девчонки, девочки.
1: Да, ну, девчоночки, респект. Ну, а сейчас ждем все огоньки мира от Ирины Кофман, потому что отечественный Ace of Base на новом радио в проекте «Что было раньше». Блин, я думал, я с другого момента ее ставлю, а я с самого начала. Как жить?

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау!
2: Вот это да.
1: Я сломалась по дороге. Ребят, подождите, у меня...
2: Ты от миражей отходишь?
1: Да. Раз, два, нормально, работаем. Мы продолжаем, мы слушаем проект «Что было раньше», треки, которые... Сегодня у нас тема 96-й год.
2: 1990, все так. И, ну, без этого музыкального отрывка, мне кажется... Нельзя тоже эпоху полноценно представить.
1: Ну да, автор этой композиции говорит, что он самый первый рэпер на Руси, что он делал это до того, как это было мейнстримом, и всегда в пример приводит эту композицию. Ведь там есть речитатив, а значит рэп, а значит он тот еще гэнгста.
2: Ну, с другой стороны, можно говорить вообще все, что угодно, если у тебя большая аудитория, найдутся те, кто поверит, да и вообще плевать и срать и мазать, как
1: да,
2: говорится.
1: Да, в целом ему вообще...
2: Да. Он вообще красавчик
1: он
2: просто.
1: Вообще что хочет.
2: Вот представь себе, 30 лет, а он по-прежнему.
1: Да он еще...
2: Да вообще...

0: Да, продолжение проекта «Что было раньше». Если вам кажется, что круче быть не может, то...
1: Мы только начали. Вот смотри, в прошлом часе некоторые прекрасные наши любимые, самые лучшие, замечательные слушатели обращали внимание, что есть группа, которую обязательно надо сегодня послушать. И, ну, мы не сопротивляемся. Это раз. Трек этот никогда не звучал. Вообще ни разу.
0: Ну нет, он звучал. Я как-то поздравлял коллегу, при тебе нет.
1: Почему ты меня не поздравлял?
0: Потому что мы тогда постеснялись ассоциировать тебя с этой
1: Справедливо.
0: Да.
1: Но все-таки у кого-то впереди день рождения, у кого-то уже был, кому-то уже...
0: Ну и в конце до концов, коль уж выпуск посвящен 1996 году, а это было ровно 30 лет назад, поэтому, ребятушки, мы сейчас ожидаем, что будет огнепад в нашем мессенджере, в ином случае, но это как-то не по-братски.
1: Ну да, ради чего? Чего мы сейчас вот это рискуем, работой, там вот это все.
0: Карьерами, да. Красивого вечера.

0: Вот так вот продолжаем проект, что было раньше. Ну а что, вот 30-летие композиции, да? Как она могла не прозвучать сегодня? 30 лет песни.
1: Она вообще спокойно сегодня... могла не прозвучать сегодня.
0: Потому что все треки, которые мы сегодня слушаем, им всем по 30 лет.
1: Да, да.
0: Офигеть.
1: И мне кажется, почему никто не пишет вот эту вот тираду? Как удивительно. Я вначале для чего сказала? Музыка вне времени. Хоть бы кто подхватил и вот переформулировал вот эту вот муть, музыку.
0: А мы уже избаловали, потому что мы на одной волне со всеми нашими слушателями. И, соответственно, это уже как-то, ну, по умолчанию понятно.
1: Слушай, пора этот, Элину Кофман забанить. Ты посмотри, что делает. Если нужен будет медляк, то есть отличный вариант. Удивительно, но факт, ни в одном прошедших выпусков по 96-му году не было этой песни. Тони Брэкстон, Unbreak My Heart. Я ее принесла, чтобы Элина Кофман вот так написала, и теперь будет ощущение, что это она подсказала.
0: Знаешь, Элина Кофман — это человек, которого я обожаю всем сердцем, но как человек, которого я обожаю всем сердцем, она поймет меня. Элечка, не душни. Не душни, пожалуйста.
1: У меня есть пробы, что я принесла ее. Ну, просто мы вот немножечко на таких движениях, типа, пробок нет, есть тач.

продолжаем проект «Что было раньше» на новом радио. Появилось желание поставить песню группы «Сплин. Любовь идет по проводам», но цензуру не прошли. Да. Однако же мы от рокового направления, тем не менее, не отказываемся. Вот, например, у Глеба Рудольфовича Самойлова 4 августа день рождения. Соответственно, кто мы такие, чтобы не поздравить замечательного музыканта с 56-летием? Глеб Рудольфович, наше почтение.

0: Я хочу пощадить нашу дорогую Вичку.
1: Спасибо. Можно, пожалуйста, все, драму остановить?
0: Да, можно.
1: Хочется качнуть, можно. Качали в другую сторону.
0: Ну, мы же в 96-й год погрузились. У Агаты Кристи есть и веселые песни, но вот в 96-м два корабля, пожалуйста, нашему вниманию. А еще в 96-м году Татьяна Буланова.
1: Вот. Другое дело. Это я называю принцип качелей. Понимаете? К солнышкам.
0: Когда
1: вот
0: в замесе Филипп Киркоров, Сектор Газа, Продиджи, Агата Кристи, Татьяна Буланова. Господи, храни новое радио. We'll be right back.

0: тут человек в туалет отпрашивается. Мой хороший, беги. Небольшой перерыв и продолжим. ЧБР на Новом Радио.
1: Что было раньше на Новом Радио. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Что, чихнуть убежала?
3: Да, но не получилось. Сама испугалась. Все, мы продолжаем, ребята. У нас проект «Что было раньше», сегодня слушаем 96-й год. Я ни разу не говорила заготовку про то, когда слушать повторы. Это странно.
2: И где слушать не говорила?
3: Да,
2: повторы.
3: ни разу не сказала.
2: Да и пофигу, вообще не говори.
3: Кто бы на самом деле мне за это прописал?
2: Никому не говори.
3: Ну и не буду. Что мы дальше-то слушаем?
2: Мы слушаем твою.
3: Это не моя теперь, это Елинки Кофман.
2: Ага.
3: Ребят, это прекрасный повод для того, чтобы вы признались в любви тому человеку, которому вы почему-то еще не признались в любви. Потом вы расстанетесь, потому что разобьется мне сердце. Шутка, не будет такого, потому что unbreak, как говорится, my heart.

0: Ну, мощно, мощно, мощно. Проект, это что потрясающе. Было раньше на новом радио, все так.
1: Это очень хорошо. Чуть-чуть обидно, конечно, что Элина своим фальшстартом испортила тайну, чарующую вот эту таинственность.
0: А с Элиной нельзя смотреть фильмы.
1: Я тоже так думаю,
0: она,
1: кстати.
0: Она спойлерит, я уверен, сразу.
1: Мне кажется, она... Да, я не смогу лучше придумать. Вообще.
0: А вот это вот вы ожидали?
1: Я,
0: Коко Чамбо, я, 96-й год.

0: Мне нравится, кто-то в очереди стоит на заправку, слушает и, в принципе, не обламывается. Кто-то просто едет и уже мимо дома проехал давным-давно, а все равно продолжает путешествовать, потому что... Что останавливается-то?
1: А красивый летний вечер, да. Я хотела, чтобы каждый вторник во время ЧБР кто-нибудь кружочки покидал. Только друзья твои тебе присылают. Ну-ка, в чат давайте, пришлите мне, что вы слушаете нас. Хочу знать, что вы существуете.
0: Моим друзьям привет в Тольятти. Кстати, в Тольятти, в 6-й гимназии, там же, где и я, когда-то училась певица Линда.
1: Как ловко. Это да. Не совпадение.
0: Это не совпадение.
1: Это магия радио.
0: Это магия радио, да. Она, правда, когда к нам приходила, я ей рассказывал эту историю, говорит, я не училась там.
1: Меня
0: я
1: там
0: говорю,
1: не
0: да ладно, повторять-то же ладно.

0: знаешь, что говорил Филипп Киркоров?
1: Что?
0: В одном из интервью он сказал, что лучше Линды у Макса Фадеева проекта не было.
1: Ну, не соглашусь.
0: Ну, по версии Филиппа Киркорова, вот такая вот история, а по твоей?
1: Все проекты Макса Фадеева прекрасны.
0: И лучше Линды. Ну, пусть так.
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свиридовой.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. На телеканале «Пятница». 16+.
8: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. «Август навсегда». Билеты на кассир.ру. 12+.
9: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау, друзья, а мы как-то очень внезапно к финалу
0: потихонечку приближаемся,
1: подбираемся.
0: Но еще успеем несколько песен послушать. Одна из них из «Нежданчиков», это 96-й год, это «Твоя территория».
1: Моя абсолютно.
0: Отечественный хип-хоп.
1: Потому что я была рождена в 96-м году.
0: Именно
1: и
0: так.
1: Я люблю рэп.
0: Да, а я тогда слушал группу Bad Balance, потому что это было модно. Но я не знаю, насколько сейчас свежи воспоминания людей, которые тогда тоже слушали эту группу и сейчас слушают новое радио.
1: Я думаю, такая же, как и ты, хайпующая плесень сейчас в комментариях отпишется.
0: Если отпишется, то я буду, ну, понимать, что все не зря. Михей, красавец.

0: Да, тут и текст потрясающий. Мне очень нравится. Продолжаем проект, что было раньше. Эвичка, дорогуша, наконец-то с твоей территории не сходим.
1: Да,
0: не
1: это сходим. Я каждый раз, когда мы ставим этот трек, и как и про многие треки, говорю, что это один из моих любимых треков, но эта композиция в моем постоянном плейлисте. Мне кажется, сколько еще 30 лет пройдет, она будет абсолютно так же качать. И я хочу, кстати, купить пластинку, когда в мае мы были в Грузии, последнюю в виниловом модном магазине у меня сперли с подноса, стоило копейки.
0: 1996 год, Fugees. You're not.

0: Кстати, с дорожки хип-хопа особо не сворачиваем. Вот нам сообщение из США пришло. Девушка спрашивает, а говорят, что в России хип-хоп классный. 14 лет уже здесь не живу. А, ребятушки, а мы не слушаем современный хип-хоп сейчас.
1: Да, у нас сегодня случае. Треки, нас... которые были выпущены до 2015 года, а конкретно сегодня треки, которые...
0: 1996 год рождения нашей дорогуши. А, пишут, что из ТДК в 96-м выпустили нетленку про пролетевшее лето.
1: Но
0: мы ее послушаем, наверное, в конце августа.
1: Да, пока рано, пока рано.
0: Пока рано. А вот эта песня тоже, как и все предыдущие, вышла в 96-м, и как будто бы для финала лучше не придумать.
1: Да, очень красивый трек, очень меланхоличный, как раз закатное солнце. Я вас целую в обе щеки, всех тех, кто не видел себя, как мышь, целую в нос. В очередной раз говорю вам спасибо, что слушаете. Надеюсь, вы получили удовольствие.
0: Повтор в субботу в это же время.
1: С 6 до 8.

все так, но сейчас уже гораздо свежее, чем 2 часами ранее. Прямо по курсу Вани Дмитриенко. Стадионный артист на минуточку. 20-летний, самый молодой, яркий.

0: три новые в мобильном приложении и на сайте newradio.ru. Такого радио вы еще не видели.
1: В темном коридоре вещи, планета сидит в пробке, но на сердце много тут.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: конец.
1: Ну, не совсем конец. Бервов на новом радио. По поводу топим глагол, казалось бы, один, а смыслы разные. Вот ребята из утреннего шоу топили. А сейчас топят в отпуске. Кто во что гораст. Вадичка Данилин сейчас за них топит, и у него неплохо получается с утра пораньше.
2: Нас нет!
3: Мы в отпуске.
2: Месяц! Месяц тишины!
3: Спасибо, что терпели.
2: Терпилы.
4: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свиридовой.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. На телеканале «Пятница». 16+.
11: Новое радио.

0: One Republic на новом радио. Иногда кажется, а почему такое название? Откуда One взялось? Почему не Two или Three, например? Four, Five. Потому что группа Republic существовала, когда ребят собрались в банду, и лейбл сказал, ну типа, ну алло, все, есть тут уже Republic. Они говорят, да, тогда мы будем One Republic. И вот пошло-поехало, представь себе, а потом... Too Late Apologize, ремиксы и все остальное, и бесконечный подъем, и все такое прочее. Красивая история, наверное, такая же красивая, как, собственно, любая биография, в которой что-то любопытное происходит. Это новое радио, суперхиты, суперновинки. Всегда к ним скоро.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Ребятушки, наступило то самое время осмысленно подумать о собственных хотелках, желалках и мечталках. Все это под легкий ветерок или там, не знаю, под вкусную снеть нужно подчеркнуть. И под отличную музыку непременно. Красивого вечера. Yeah.

0: новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

Спустя много лет наша жизнь интернет.

0: Валентин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

И у Бон Джови есть одноименная композиция, и у доктора Албана, но наши и их лайф — это по-настоящему. Дима Билан и Мари Краймбрери на новом радио. Данил Михайлов тоже был на новом до сего момента. Ушел искать Ртью.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК. Видео.

Радио. Новое радио.

0: каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
2: Да, это новое выходное радио.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Новое радио. Новое на новом. Ума Турман. Не стой, танцуй.

0: отпуске. Данилка Вадимин в эфире. Оставляем его.
1: Как ты что-то неправильно сказал? А нет, правильно.
0: Так это для усмешнения.
2: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. Они обещали вернуться.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.